Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Бассейн, барбекю. Летние выходные на Минской волне.
1: Around the world.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, куда отправятся ученые Беларуси и в чем польза завтрака.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с 50-летием. Александр Лукашенко отметил дружественные отношения между странами. Он выразил уверенность в успешной реализации совместных проектов. Минск и Аддис-Абеба намерены укреплять двустороннее сотрудничество. Белорусский лидер подчеркнул значительный потенциал взаимодействия со странами африканского региона. Беларусь готовит новую экспедицию в Антарктику. Вопросы ее организации обсудили в Национальной академии наук. В этом году наша страна отмечает 20-летие присоединения к договору об Антарктике. За эти годы возведена собственная полярная станция. На совещании особое внимание уделили безопасности экспедиции и обсудили итоги прошлого сезона. Ученые ставят задачу выйти на новый уровень и показать мировому сообществу значимость исследований.
0: К новостям в мире.
1: В Индонезии произошло землетрясение магнитудой более 7,5 баллов. Подземные толчки зафиксированы у берегов острова Флорес сегодня утром. По последним данным, погибли 20 человек. Повреждены жилые дома, школы и больницы. Власти объявили угрозу цунами. Жителям рекомендовали держаться подальше от побережья. Спасатели продолжают разбирать завалы. Информация о разрушениях уточняется. И к новостям в регионе. В Минской области правоохранители пресекли схему нелегальной миграции. Организаторы помогали въехать в страну более чем 70 выходцам из Азии с дальнейшим выездом в Евросоюз. Задержаны четверо фигурантов, включая гражданку Беларуси. Они сдавали квартиры мигрантам без регистрации. Стоимость услуги составляла $100 в месяц. Деньги тратили на личные нужды. Возбуждены уголовные дела. МВД предупреждает, нарушения миграционного законодательства остаются под строгим контролем. И в завершение выпуска, китайские ученые выяснили, пропуск завтрака повышает риск психологических проблем у подростков. В исследовании участвовали почти 3000 школьников.

0: школьников. У тех, кто редко завтракал, психологические симптомы выявили у 30% учеников. Среди тех, кто ел по утрам регулярно, только у 12%. Особенно уязвимы оказались подростки с низкой жизненной емкостью легких. У них вероятность проблем была выше в 4 раза. Ученые подчеркивают, регулярное питание по утрам помогает сохранить психологическое благополучие.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Категория 0+.
2: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, откуда берется горячая вода в кранах.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Горячая вода в кране не берется из ниоткуда. Ее специально нагревают на больших электростанциях. Там вода становится очень горячей, до 130 градусов. Она течет по трубам к домам. Такую воду нельзя пускать прямо в кран. Она слишком горячая. Поэтому в подвале дома стоит специальный прибор – теплообменник. Он похож на две трубы, которые идут рядом. В одной трубе течет горячая вода со станции, в другой – холодная вода из водопровода. Они соприкасаются. И горячая вода нагревает холодную. Так получается теплая вода для крана. Насосы помогают воде циркулировать и подниматься наверх. Температура в кране должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Это правило придумали врачи, чтобы вода была безопасной. Холодная вода в кране совсем другая. Ее температура всего 6-15 градусов. Поэтому мы и говорим «горячая» и «холодная».
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнила. Поддержание правильной температуры горячей воды в квартире не только обеспечивает комфорт, но и является важным фактором для здоровья и безопасности. Следите за температурой, обращайте внимание на отклонения и пользуйтесь чистой водой. Пока, Лана.
4: До встречи.
2: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети. Дети в интернете.
2: Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Колбаса без сои.
6: Рулька без консервантов.
5: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
6: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
5: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
6: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где установили датчики контроля скорости и какие растения украсят города будущего.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил руководство и народ Индии с Днем независимости. Он назвал страну важным и надежным партнером Беларуси. Президент отметил авторитет Индии на глобальной арене. Глава государства также подчеркнул значимость реформ и стабильности в стране. Белорусский лидер рассчитывает вывести отношения на новый уровень взаимодействия. Сотрудничество планирует расширять в торговле, инвестициях, науке и технологиях. Военные Беларуси и Китая продолжают совместное учение «Стремительный орел-2026». Они проходят в Поднебесной на полигоне в провинции Хубэй. Учения укрепляют боевую подготовку и взаимодействие двух армий. Бойцы отрабатывают тактику стрельбы. Маневры продлятся до конца августа. Также запланированы несколько этапов тактической подготовки.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания сокращает помощь странам Африки и Ближнего Востока на 40%. Общий объем снизится с 3 до 1,5 миллиардов фунтов. Средства перенаправят на оборону. Наиболее пострадают беднейшие государства, такие как Сьерра-Леоне и Сомали, а также другие. Решение уже вызвало обеспокоенность в ООН и Евросоюзе. Официальный Лондон объясняет это новыми приоритетами безопасности. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска ученые из Пекина создали теплицу площадью 7000 квадратных метров со светящимися растениями. В их клетки внедрили гены светлячков и люминесцентных грибов, а с помощью искусственного интеллекта биологи усиливают свечение таких растений, как петуния, табак и даже тополь. Растения полностью автономны, используют только воду и солнце и абсолютно безопасны для экологии. В будущем такая живая флора сможет заменить уличные фонари в парках и на дорогах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Белая майка – летняя база. Но обычную в рубчик оставьте в прошлом. Сегодня актуальны расслабленные варианты. С глубоким декольте и проймой, будто майка вам безбожно велика. Выглядит такая модель одновременно небрежно и очень чувственно. Майка может быть из атласа, льна или тонкого хлопка. Как же ее носить, спросите вы? Такая модель хорошо смотрится с чем угодно. От классических брюк палаццо до ярких джинсов. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Низкая волна. Знойное лето в каждой ноте.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
3: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
4: Открыть для себя свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит «лепшее».
5: Клич Полесся запрашивает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесся. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно увидеть полесскую пригожуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: твоим днями целыми. Если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
7: Думаем, идея классная.
8: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Индии и каких животных становится больше.
0: Новости.
1: Президент Беларуси приехал на фестиваль «Зов Полесья». Мероприятие сосредоточено на территории нацпарка Припятки в агрогородке Лясковичи. Тема нынешней встречи – «Женский голос Полесья». Президент осматривает экспозиции и общается с участниками. Праздник объединяет народные традиции и современное творчество. Свои подворья представляют 12 районов Гомельской и Брестской областей. Фестиваль традиционно привлекает туристов и популяризирует богатую культуру Полесья. Беларусь и Индия расширяют географию торговли. Обе стороны заинтересованы в устойчивом развитии отношений. Индия заинтересована в поставках белорусских калийных удобрений, льна и текстиля. В свою очередь, Беларусь импортирует из Индии фармацевтику, оборудование и хлопок. Товарооборот между странами растет. Этому способствуют визиты делегаций, встречи совместной рабочей группы. Успешные переговоры укрепляют экономические связи.
0: К новостям в мире.
1: В Италии правоохранители задержали 5 человек за кражу шедевров мирового искусства. В начале весны воры украли ценные полотна прямо из музея фонда Маньяни-Рокко. Всего за 3 минуты добычей преступников стали шедевры Ренуара, Сезанна и Матисса общей стоимостью в 9 миллионов евро. Украденное имущество полицейские обнаружили во время обысков в коробке из-под телевизора в одном из частных домов. Сейчас картины возвращены в экспозицию. Расследование уголовного дела продолжается. И к новостям в регионе. В Минской области началась подготовка к вакцинации против гриппа. Об этом рассказали в Центре гигиены и эпидемиологии. В планах медиков привить около 200 тысяч человек. Лучшее время для прививки с сентября по ноябрь. Иммунитет формируется через 2-3 недели и сохраняется от полугода до 9 месяцев. Бесплатно вакцинируют по месту жительства. Также можно привиться вакциной на выбор за свой счет. И в завершении выпуска. В Беларуси ученые обеспокоены распространением енотов. Об этом рассказали в Национальной академии наук. Животных все чаще замечают в разных регионах. По мнению специалистов, ареал обитания может постепенно распространяться по бассейну реки Неман. Еноты всеядные, разоряют гнезда птицы, могут стать инвазивным видом. Они не боятся людей и роются в мусорных контейнерах. Специалисты предупреждают, еноты могут приносить бешенство. Контактов с ними следует избегать.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
2: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
2: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
2: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by.
2: Чанья, чуанен, дэндом, гейм, дэндом.

0: Новости.
1: Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси заявил на церемонии торжественного открытия форума. Глава государства отметил, что фестиваль был основан еще в 2010 году как точка встречи трех братских народов – белорусов, русских и украинцев. Президент отметил, что рад видеть на Полесье все без исключения славянские народы. В Беларуси с июня текущего года изменился порядок расчета имущественного налога для квартир, оформленных в совместную собственность. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Новшество касается прежде всего супружеских пар. Теперь сбор за один объект делится между мужем и женой поровну. Каждому начисляют по половине от общей суммы с применением коэффициента 0,5. Уведомления о платеже направят обоим владельцам, и каждый будет гасить свою долю самостоятельно.
0: Новостям в мире.
1: Запасы газа в европейских хранилищах упали до 60%. Это самый низкий показатель для середины августа за всю историю. Об этом пишут местные СМИ. В Европе сейчас около 65 миллиардов кубометров голубого топлива, но пополнять запасы мешают очень медленные темпы закачки. По прогнозам специалистов, к зиме хранилища могут заполнить лишь на 70%. Такого плохого старта отопительного сезона еще не было. Это серьезно тревожит экспертов. Европа рискует войти в холода с рекордно пустыми резервуарами. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко поздравил аграриев Слуцка с преодолением планки в 200 тысяч тонн зерна. Это исторический максимум для всего региона. Смолевичский район также отличился, засыпав закрома 100 тысяч тонн. Губернатор назвал достижение доказательством сплоченности и высокого профессионализма каждого звена, от механизаторов до операторов сушильных комплексов. Оба рекорда, подчеркнул руководитель, серьезно укрепляют продовольственную безопасность Минщины и служат ориентиром для остальных территорий. И в завершение выпуска. Всемирный совет по автоспорту отменил ограничения в отношении белорусских гонщиков. Теперь пилотам разрешено демонстрировать флаг, герб и исполнять национальный гимн. А требования о подписании нейтралитета больше не действуют. Однако проведение этапов на территории Беларуси и России по-прежнему запрещено до особого распоряжения. Под вопросом остается и возвращение команды «МАЗ Спорт Авто» на «Дакар», поскольку санкционное давление сохраняется в отношении самого предприятия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
4: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
3: А на горячее?
4: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
3: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 14 часов.

0: сосредоточиться на развитии сильной экономики собственной страны. Беларусь и Индия активно сотрудничают в сфере образования. Иностранные студенты все чаще выбирают Беларусь для получения медицинского образования. И сейчас в стране обучается около 900 человек. Преподавание ведется на английском языке. Соглашение между профильными ведомствами двух стран продолжает приносить результаты. По словам посла Индии в Беларуси Ашока Кумара, Беларусь остается гостеприимной и открытой для студентов из Южной Азии. Такое сотрудничество укрепляет не только образовательные, но и гуманитарные связи между государствами.
1: К новостям в мире.
0: В Польше выросло число депортаций иностранцев. За первое полугодие этого года выслали 6 тысяч человек, и показатели могут стать еще выше. Среди высылаемых преобладают украинцы. Основные причины – это совершенное правонарушение и нелегальное нахождение на территории. После депортации человеку чаще всего запрещают въезд в Евросоюз на срок от полугода до 10 лет. И к новостям в регионе. В эти выходные на Кургане Славы проходят выставки-ярмарки. Сегодня свои площадки развернули Смолевичский район, областные службы здравоохранения, спорта и социальной защиты, а также региональные СМИ. Гости соревнуются в мини-гольфе и эстафетах, погружаются в мир сказок и ремесел, а зажигательные выступления творческих коллективов создают праздничную атмосферу. Журналисты удивляют фирменным мерчем и стендами для детей и взрослых, а медики предлагают проверить здоровье и ознакомиться с новинками. Выставки работают до 16:00, а завтра эстафету примут Любань и Солигорск. И в завершение выпуска. В американском штате Техас истек срок получения невостребованного выигрыша в лотерею Powerball. Обладатель счастливого билета лишился миллиона долларов. Представители лотереи предупреждали о приближении крайней даты, однако владелец билета не появился в пункте выдачи до последней минуты 31 июля. Теперь невостребованный приз уйдет в бюджет Техаса и будет направлен на программы, которые одобрит местное законодательное собрание.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о самом главном вопросе, который каждый из нас задает себе хотя бы один раз в жизни. Кто я? Что я? Но мы посмотрим на него не как на источник грусти, а как на приглашение к действию. Сергей Есенин. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель.
1: Факты.
2: Стихотворение «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель» написано в 1925 году, за несколько месяцев до гибели поэта. Оно стало итоговой философской исповедью, которой он переосмыслил свою жизнь. Первые стихи Есенин начал сочинять в 8 лет, вдохновляясь народными частушками и сказками. Исследователи творчества автора отмечают, что его стихотворения легко ложились на музыку и становились народными песнями. Автор до конца жизни сохранял мягкое рязанское произношение, сознательно подчеркивая свое крестьянское происхождение. Этот колоритный диалект и знание деревенского быта позволили ему обогатить русский литературный язык редкими словами, сделав его поэтический голос уникальным на фоне столичных модернистов. Строка «Ты моя ходячая березка» является любимым образом русской природы и сливается с образом женщины. Для Есенина береза всегда была главным личным символом, через который он передавал чистоту, хрупкость и связь с родной землей. Меняются эпохи, но не меняются смыслы. 100 лет назад Есенин искал ответ на вопрос «Кто на этой земле?», а каким нейросеть увидит этот путь?

0: Вечный поиск себя и ответов на главные вопросы – это и есть сама жизнь. В этом бесконечном путешествии нет готовых шаблонов или чужих алгоритмов. Каждый человек должен оставаться автором своего пути и сам писать уникальный сценарий своей судьбы. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам о вечном в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио. «Минская волна». Звук сочного лета.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Колбаса без сои.
2: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
2: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
2: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Где были мои глаза?
5: А где были мои уши?
6: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии туризма и какое количество чая полезно для здоровья.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поручил проработать вопрос орошения полей. Об этом он заявил во время посещения агрогородка Ляскавичи на фестивале «Зов Полесья». Александр Лукашенко отметил, что использование пойменных земель позволит не только заготовить дополнительные корма, но и ввести в оборот ранее неиспользуемые угодья. Президент подчеркнул, что Полесье с его водными ресурсами имеет большой потенциал. Орошение могло бы давать высокий урожай в засушливые

0: пожарного, спасаясь от огня в своей квартире. Автолестница не дотянулась выше 9 уровня, и другого выхода у пострадавшей не оказалось. На видеокадрах с уличных камер видно, что потерпевшая долго собиралась с духом, балансируя на карнизе, а затем все же решилась на прыжок в корзину подъемника. Сотруднику МЧС удалось поймать женщину и удержать на платформе. Трагедии не случилось. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты. Данные о состоянии спасенной пока уточняются. В милиции напомнили о правилах безопасности на пляжах. В зонах отдыха за порядком будут следить патрульные наряды, а также камеры и беспилотники. Купаться разрешено лишь в специально оборудованных зонах. Нельзя заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах и заходить в воду в нетрезвом виде. Правоохранители призывают родителей постоянно следить за детьми. За нарушение грозит административная ответственность. И в завершение выпуска: черный чай может быть опасен для гипертоников. Российские медики предупреждают, что из-за кофеина этот напиток способен временно повысить артериальное давление на 10 или 15 пунктов. При этом умеренное потребление полезно для сосудов благодаря флавоноидам. Здоровому человеку рекомендуется пить до 3 кружек в день, а пациентам с аритмией согласовывать норму с доктором. Главное правило безопасности – никогда не запивайте чаем таблетки, так как его компоненты искажают действие лекарств.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 25 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о правилах безопасности в лесу и что делать в первые дни после отпуска.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко вручил статуэтки четырем обладателям звания «Гоноровый поляшук». Церемония прошла на фестивале «Зов Полесья» в Лясковичах. Награды из рук президента Беларуси получили представители сфер культуры и производства, связанные с регионом. Среди них руководители предприятий и творческих коллективов. Статуэтки вручены за вклад в развитие региона и сохранение его традиций. Охрана мирного неба над Белоруссией – главная задача военно-воздушных сил. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на торжественном собрании в преддверии Дня ВВС. Парк авиации пополнили истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. Спектр задач – от боевого дежурства до гуманитарных миссий. Глава ведомства подчеркнул, основу нашей авиации составляют высококвалифицированные специалисты.
0: К новостям в мире.
1: Годовая инфляция в США в июле составила 3,5%.

0: При потере связи не паниковать, исключить хаотичное движение, ориентироваться на дороги и линии электропередачи. С наступлением темноты оставаться на месте, по возможности развести костер и звонить в милицию по короткому номеру 102. И в завершение выпуска возвращаться к рабочим задачам нужно постепенно. Психологи рекомендуют при выходе из отпуска отказаться от штурма всех накопившихся дел в первые часы. Главная ошибка сотрудников – пытаться решить все вопросы сразу. Первым делом составьте четкий план действий. Разделите задачи на три группы – срочные, важные и второстепенные. Начните с простых дел для быстрого включения в процесс. Обязательно делайте короткие перерывы в течение дня. Регулярные паузы сохранят концентрацию и защитят вас от мгновенного выгорания.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 100 российских оценивают 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «Смешарики сквозь вселенные». Это новая история о приключениях знаменитых персонажей. События начинаются с Кроша и Ёжика. Они находят в Ромашковой долине необычное устройство. Аппарат переносит героев в виртуальный мир игру про будущее. Там Крош и Ёжик становятся обычными ребятами на космическом корабле, который летит на Марс. Всем остальным жителям Ромашковой долины – тоже интересно окунуться в неизведанное цифровое пространство. Однако постепенно смешарики осознают, что все ощущения и последствия игры подозрительно реалистичные. Что же происходит на самом деле, узнаете в кино. Например, в Нарочском центре культуры и досуга мультфильм выйдет завтра в 14:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фильм «Одиссея». Это новая экранизация знаменитой древнегреческой поэмы. История вращается вокруг царя острова Итаки. Когда-то его призвали на войну, чтобы покорить гордую и своенравную Трою. Однако с тех пор прошли уже долгие годы, и герой желает только вернуться домой, как и его соратники. Впереди их ждут множество испытаний, от козней людей до битв с великанами и гневом богов. Смогут ли Одиссей и его войско найти путь к своим семьям, узнаете в кино. Например, в Удинском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 20:10. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Точное музыкальное лето на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Колбаса без сои.
3: Рулька без консервантов.
2: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
3: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
2: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
3: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
2: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минской волне 17 часов.
1: Минская волна. Категория 12+.

0: трусы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Всем привет! В эфире ваш любимый гид по трендам, музыкальный чарт
0: «Супербелорусы».
1: Сегодня в меню только самый сочный звук, громкие камбэки и стопроцентные разрывные хиты, которые крутятся на повторе в ваших плейлистах. Настраивайтесь на нашу частоту. Этот час будет максимально горячим.
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Прямо сейчас отложите все дела и настройте свои внутренние приемники на волну абсолютной искренности. Сейчас будет трек, который пробивает любую броню и бьет точно в сердце. Это история, которую каждый из нас проживал хотя бы раз в жизни, положенная на сочный и стильный бит. Саша Костес. Love Story.

В Лиге супербелорусов объявляется штормовое предупреждение. Ведь устоять на ногах сейчас будет просто невозможно. В эфир вырывается трек, который не оставляет шансов логике и здравому смыслу. Это чистый концентрат чувств, дикого ритма и харизмы, которая бьет наотмашь. Приготовьтесь к максимальной перезагрузке эмоций. Товстик. Любовь срывает крышу.

0: Супер белорусы. Удар третий.
1: Мы продолжаем стирать шаблоны и двигаться по главным музыкальным измерениям. Сейчас в эфире МВ Радио. Трек с абсолютно фирменным, породистым звуком, который заставит ваши динамики работать на пределе возможностей. Этот парень знает все о том, как создавать железобетонные хиты и гипнотизировать танцполы. Ловите мощнейшую дозу качественного саунда, которая бьет без промаха. Лирик. Don't go.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Суперсила.
0: У микрофона Вика Красовская, и я рекомендую вам крепче пристегнуть ремни. Впереди музыкальный нокаут, который сотрет в порошок любые шаблоны и заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Свои правила

Игры диктует исполнительница, чья харизма бьет без промаха прямо в цель. Этот англоязычный хит уже оккупировал наши радары и готов разорвать ваши динамики. Сети. Lay it on me.

0: Лидер белорусы.
1: Хватит лишних слов. МВ Радио переходит к решительным действиям. Формулу успеха оставьте критикам. А мы выпускаем на волю сокрушительный музыкальный калибр, который железно оккупирует ваши плейлисты. Этот трек – чистый адреналин, под который плачет, смеется и танцует вся страна. Июла. Малышка на миллион.

0: Белорусы.
1: Уровень пожара в нашей музыкальной галактике официально превысил все критические нормы. Перед вами настоящий монолитный хит, который железно закрепился в топах и не собирается уступать свои позиции. Элегантный вокал, мощный кач и концентрированный драйв. Не гасите свои внутренние реакторы, ловите этот стильный залп. Parrot of Planets.

0: Белорусы.
1: Давление звуковой волны в Лиге супербелорусов выходит на совершенно новый уровень. Сейчас мы включаем то, что заставляет наши сердца биться чаще. Ведь в эфире звучит наш родной, невероятно стильный и певучий белорусский язык. Этот трек – идеальный пример того, как современная музыка переплетается с нашей культурной ДНК. Забудьте про шаблоны, ловите наш обволакивающий гипноз. Чей чай? Ну, чаму?

0: Вкусы.
1: Градус этого лета только что пробил потолок. Откладываем серьезные лица в сторону. Мы включаем трек, под который просто невозможно стоять на месте. Это гимн молодости, ярких ночей и сумасшедших поступков, когда весь мир принадлежит только тебе. Настя Кравченко. Совершеннолетняя.

0: «Квантовый скачок».
1: Вы все еще пытаетесь осознать, откуда в наших артистах столько бешеной энергии. В Лиге выдающихся супербелорусов объявляется чрезвычайное положение. Уровень пожара на танцполе превысил все нормы. В эфир врывается девушка, которая стирает чужие шаблоны и сама пишет правила игры. Ее харизма – это сокрушительное оружие, которое заставит ваше тело двигаться на автопилоте. Настя Кравченко. Чё смотришь?

0: вкусы.
1: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм, Шишишай.

0: Время теории закончилось. МВ-радио выпускают на волю главных тяжеловесов нашего чарта. Мы приготовили для вас настоящий марафон ультразвука. Три разрывных трека подряд, которые заставят ваш пульс подскочить до предела. Никаких перерывов, только 100% концентрация белорусского драйва. Ловите эту волну и не говорите, что мы не предупреждали.
1: Финальная битва.
0: Холи Флейм. Тону.

0: финальный аккорд прозвучал. И на сегодня это все. Мы снова разбили вдребезги миф о том, что супергерои бывают только в кино. Наши супербелорусы прямо сейчас берут штурмом ваши плейлисты. Ваша поддержка – это то самое топливо, которое зажигает эти звезды. Имена победителей названы, но наши чарты никогда не спят, и борьба за лидерство продолжается. Сохраняйте этот бешеный ритм, держите звук на максимуме и не уходите с волны превосходства. У микрофона была Вика Красовская. Мой радар временно затихает. Мы отправляемся на перезагрузку, чтобы через 7 дней обрушить на вас лавину свежих хитов. Пока-пока!
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супер белорусы на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.com.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: на «Минской волне».
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. -12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

Ciao.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 15. Днем от 22 до 27 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.